рвемся вперед. За славу Бога, за свой народ. Быть много или мало, ты знаешь, что враги не правы. Ведь так казал твой генерал, в бой тебя послал.

языке, живой надежды забытый свет. Так верь же мне, это точно пройдет.

люди в моде вчерашних диктаторов, а теперь просто в шоке стоит и испытай себя тут вверх.

0: остановить гибель машины. Жизнь идет по кругу, мы найдем причину, чтобы кровь пролить, совершить убийство, причинить друг другу боль, душа, оставшись чистыми.
1: Не остановить гибели машину. Жизнь идет по кругу, мы найдем причину, чтобы кровь пролить, совершить убийство,

0: душе, оставшись чистый мир.
1: Мир идет по пути непонятных причин. Каждый сам за себя, ты по сути один, как и все в этом мире. На грани порядка, от причины